0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Наши хіти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 4 утра.
1: Одиннадцатого июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.

0: находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Наши хиты.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Радио Могилев.

0: Беседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Уверенность в завтрашнем дне белорусам дает и главенство закона, и устойчивость экономики. И здесь кадры решают все. Кадровый потенциал Могилевской области укрепляется. Вскоре на свои первые рабочие места прибудут молодые специалисты, в том числе в агропромышленный комплекс. В Могилевском районе в этом году ожидают около 200 молодых людей во всех сферах. Ежегодно резерв сельхозпредприятий Могилевского района пополняют выпускники аграрных вузов и колледжей. И все чаще это выпускники целевой подготовки, которые заключили договоры с предприятиями еще в период обучения. Сейчас это популярная форма работы с будущими кадрами. Молодежь получает гарантированное трудоустройство и решение жилищного вопроса, а хозяйство обеспечивается квалифицированными специалистами. Как подчеркнул председатель Могилевского райисполкома Дмитрий Мудрагелов, закрепляемость молодых кадров после целевой подготовки достигает 80%.
4: Сегодня в наших коллективных договорах обязательно предусматривается отдельный раздел. Это раздел, посвященный социальной поддержке молодых специалистов. И эта поддержка оказывается всесторонняя. Ну, понятно, так называемая подъемная, да, когда приходит молодой человек, единовременная выплата по приходу на первое место работы. И что касается материального стимулирования, то тут тоже в зависимости от сферы деятельности каждый наниматель свои предусматривает, ну, так называемые коврижки. Вот в сельскохозяйственной отрасли практически все наши организации, если специалист о ветеринарного профиля заключает договор сразу на 5 лет, то ему единовременная выплата предоставляется от 100 до 200 базовых величин. И потом ежегодно 200 до 300 базовых величин этот специалист может рассчитывать на такую помощь. Ну, конечно же, вот вопрос очень важный – это предоставление жилья. Мы строим и арендное жилье в районе, и специалисты этого профиля, они в приоритете. То есть у нас четкие есть специальности, этот список утвержден. Специалисты, которые в первоочередном порядке могут получать арендное жилье.
1: Местное время.
3: 12 июня пройдет одно из самых масштабных и ярких событий Могилевского лета – звездный выпускной. Репетиции совместного трогательного вальса проходят ежедневно, чтобы отточить каждое движение. Еще одной фишкой звездного выпускного 2026 станет абсолютно новая сцена. Интригой до недавнего времени оставалось имя главного хедлайнера звездного выпускного. Им станет известный российский артист, музыкант и блогер Эльдар Джарахов, рассказал режиссер Могилевского городского центра культуры и досуга Дмитрий Азаренко.
5: 12 июня, 17:30, мы всех ждем выпускников на красной дорожке, где они проследуют, и мы увидим самых главных виновников торжества этого вечера. В 18:00 начнется вручение золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам 2026 года. Ну а далее, конечно же, будет яркая шоу-программа. Каждый год мы с директорами готовим какой-то творческий номер. В этом году мы решили сделать это последний вальс с выпускниками. Специальная зона для выпускников будет ограждена, где они же будут и находиться.
1: Местное время.
3: Безопасность во время проведения выпускных вечеров будут обеспечивать в том числе сотрудники департамента охраны. Школьные торжества пройдут по всей Беларуси уже в пятницу, 12 июня. Под усиленным контролем будут находиться прилегающие территории к учебным заведениям, места массового пребывания граждан, а также маршрут исследования выпускников к местам проведения мероприятий, сообщил начальник Октябрьского отдела охраны Дмитрий Егорченко.
6: Что касается проведения выпускных вечеров, будет установлен пропускной режим в административное здание. Соответственно, лица, имеющие большую ручную кладь, допускаться не будет. Также находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Основная задача сотрудников милиции – обеспечить безопасное пребывание наших выпускников на объектах, а также недопущение нарушения общественного порядка. На каждом учебном заведении, в административных зданиях, непосредственно где будут проходить выпускные вечера, будет дежурить наряды милиции.
1: Кличев.
3: Улицы Кличева одеваются в асфальт, сообщили в райисполкоме. У жителей улиц Молодежной и 70 лет Октября долгожданная радость. В этой части Кличева с прошлой недели работают дорожные строители и техника филиала Могилев облдорстроя, ДРСУ номер 126. Стараниями дорожников впервые оделась в новый асфальт улица Молодежная. Работы по укладке асфальтобетона завершены. Дорожная бригада приступила к выполнению текущего ремонта соседней улицы 70 лет Октября. Привлечена и техника дорожной организации Бобруйска. Вся протяженность улицы 550 метров. Часть до перекрестка асфальтирована, а левая часть, чуть больше 300 метров, оставалась гравийной. Здесь запланирована укладка асфальтобетона в два слоя, что значительно улучшит вид этой улицы и комфорт жителей.
1: Краснополье.
3: В Краснопольском районе впервые внедрили круглосуточный лагерь для коров, которые совсем скоро должны отелиться, сообщает краснополье.бай. Этот уникальный опыт наши аграрии переняли у коллег из Гомельской области, где практика отлично себя зарекомендовала. Лагерь расположен в живописном и тихом саду Клясино. Вокруг тишина и чистый воздух, никакого стресса. Сейчас в лагере восстанавливают силы 250 буренок, но в планах расширить смену до 300 голов. По словам специалистов, коровы круглосуточно гуляют на природе и получают естественный витамин D, что укрепляет их иммунитет. Для животных организован постоянный подвоз свежей воды и обеспечен полноценный питательный корм. Такие санаторные условия – залог того, что отел пройдет легко и без осложнений, а будущее потомство родится крепким, здоровым и выносливым.
1: Чириков.
3: В Чериковской центральной районной больнице вводят дополнительный прием врачей по субботам, передает Вестник Чериковщины. С 13 июня жители Черикова смогут записаться на прием к врачам-специалистам центральной районной больницы в выходные дни. Каждую вторую субботу месяца пациенты смогут посетить невролога, офтальмолога, лор-врача и психиатра-нарколога.
1: Местное время.
3: Масштабная цветочная надпись из 5000 цветов появилась на склоне у моста Королева в Могилеве. Это пример того, как инициатива находит отклик в сердцах и объединяет людей разных возрастов ради общей цели – для преображения родного города. Подробнее расскажет наш корреспондент Татьяна Кутневич.
7: Октябрьский район Могилева преображается благодаря совместным усилиям общественных организаций, партий, администрации района и простых жителей. Прямо на склоне около моста Королева появилась масштабная цветочная надпись «Октябрьский район». Ее составили из 5000 ярких тагетисов, рассказала мастер бригады номер 6 предприятия «Могилев-Зеленстрой» Ольга Ширман.
8: Ну, этот цветок, он неприхотливый, ко всем условиям подходит. Это как бы склон, его удобно поливать, и он будет сохранять свою красоту.
7: Эта работа стала настоящим символом любви к родному городу. И проявили эту любовь в реальном деле не только активисты общественных организаций, но и простые жители Октябрьского района. Среди них Анастасия Кравченко.
9: Я живу совсем здесь близко. И для меня очень важно и приятно, чтобы вокруг была красота в нашем городе. И всегда очень приятно внести свой вклад в улучшение нашего города.
7: Всего около моста Королева за день высадили 12 тысяч тагетисов или бархатцев и 13 тысяч агератумов. В народе его называют долгоцветка. Площадь будущего цветущего ковра здесь составляет 440 квадратных метров. Подобные инициативы молодежь поддерживает, говорит председатель областного штаба молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь» Мария Исаенко.
10: Мы приняли с энтузиазмом приглашение администрации Октябрьского района по благоустройству нашего любимого города. Для нас, как представителей партийной молодежи, очень важно, чтобы наш город с каждым днем становился все лучше и лучше.
1: Белыничи.
3: Памятный символ в честь мелиораторов Могилевской области появился под Заболотьем, сообщает сайт Белынического райисполкома. Объект декоративно-монументального искусства торжественно открыли возле деревни Заболотье Головчинского сельсовета. Он стал символом зарождения мелиоративной отрасли Приднепровского края. В 1924 году орденов Трудового Красного Знамени БССР удостоились мелиоративное товарищество Васильки Белынического района и Острени Чауского района. Генеральный директор управляющей компании холдинга «Могилевводстрой» Павел Найден отметил огромный труд, который вложили люди более 100 лет назад, осушавшие практически вручную вековые болота. Также на мероприятие были приглашены родственники первых мелиораторов Инна Третьякова, внучка руководителя артели «Васильки» Трофима Федосова и Светлана Могилевчик, правнучка одного из бригадиров Егора Лютикова.
1: Местное время.
3: Юная могилевчанка Полина Белоусова победила в конкурсе рисунков о семье. Конкурс детского рисунка «Крепкая семья. Сильная страна» проводило Управление департамента охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств. Мероприятие направлено на поддержку и популяризацию семейных ценностей. В творческом состязании участвовали дети сотрудников, рассказал начальник Могилевского отделения Управления департамента охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Антон Граков.
11: Победителем стала Белоусова Полина, дочь младшего инспектора охраны прапорщиковницы Белоусова. Неоднократно Полина принимает участие в конкурсе детского рисунка, является постоянно победительницей, рисунки которой отмечают не только в нашем управлении, но и в департаменте охраны. Мы поддерживаем семейные ценности, нам важно, чтобы у наших сотрудников были крепкие семьи.
3: Сама победительница Полина Белоусова рассказала, что в ее семье царит любовь и понимание. По словам девочки, именно близкие и домашний уют стали главным источником вдохновения для ее рисунка.
12: Я очень сильно люблю рисовать. И очень я люблю маму. И мы с ней проводим время хорошо. Мы с ней гуляем, Софи, Алиной. Она очень хорошая у меня. А с папой мы делаем много всего дел. Мы с ним гуляем, на площадку ходим каждый день. Он у меня очень хороший, красивый.
1: Местное время.
3: Каникулы с пользой для природы. Лагерь «Юный эколог» работает в средней школе номер 27 Могилева. Посещают его ученики начальной школы. Это совместная инициатива учреждения образования Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. В числе юных экологов около 70 учащихся. Подробнее расскажет Елена Бубликова.
13: Учащаяся Милана Сосновская с большим интересом рассказывает гостям все, о чем узнала на занятиях в школьном оздоровительном лагере «Юный эколог». Оказывается, хлорофитум – самое неприхотливое офисное и домашнее растение.
14: Это растение очищает воздух от токсинов, уничтожает бактерии и увлажняет атмосферу. Это растение приносит удачу и процветание, поэтому мы высаживаем его в нашей школе.
13: В школе создана лаборатория юного натуралиста, где дети выращивают декоративные растения для озеленения не только школьных кабинетов и клумб. Лаборатория юного натуралиста – это одна из учебных площадок для учеников экологического класса, который создан в 27-й школе, рассказывает заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько.
15: Мы курируем данный класс или данную школу «Юный эколог», и у нас специалисты именно комитета по каждому разделу, именно профильный специалист приходит к детям, рассказываем, показываем и совместно участвуем в каких-то акциях. Дети не просто вот играют в какую-то образовательную, а делают реальное дело и приносят реальную пользу, и они понимают, что вот они это делают для себя, и это есть дальнейшее развитие.
13: Кроме того, что юные экологи учатся высаживать растения и ухаживать за ними каждый день в школьном оздоровительном лагере тематически. Например, в конкурсе рисунков «Рисуем зеленый мир и экологию» важно было создать единую картину на асфальте. Много интересного дети узнали по завершению экологического квиза по страницам Красной книги Могилевской области. Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды подарил школе два издания о редких растениях и о редких животных, говорит заместитель директора средней школы номер 27 Могилева Татьяна Яковлева.
16: Для ребят проводятся различные экологические мероприятия, экологические квизы, игры. Запланировано посещение зоны Печерского лесопарка экологической тропы, конкурсы рисунков.
13: В школе уверены, что такая совместная инициатива с областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, как лагерь «Юный эколог», помогает ребятам еще лучше узнавать окружающий мир.
1: Кличев.
3: Силач Самородок из Кличевского Буднева. В местном музее хранится гастрольная афиша уроженца деревни Буднева Василия Дыдова, пишет редакция районной газеты «Стяхсоветов». Родился Василий Дыдов в 1897 году. С детства увлекся гирями, после Октябрьской революции записался добровольцем в Красную гвардию. Затем вернулся к крестьянскому труду. Однажды в деревню приехали цирковые артисты и увидели его силу, пригласили в труппу. С цирком Василий объездил почти весь мир. Войну встретил в Казани, затем вступил в партизанский отряд имени Фрунзе, участвовал в освобождении Польши. После войны жил в Клецком районе. Занимался фотографией и пчеловодством. До конца своих дней вел здоровый образ жизни. Был аскетичен в еде, закалялся и бегал. Обязательным ритуалом у него был дневной сон с 13 до 15 часов. К сожалению, рекорд по долгожительству Василию Федоровичу побить не удалось. Он ушел из жизни в 97 лет, оставаясь примером стойкости и жизнелюбия.
1: Могилевский район.
3: Горбата по-свояковски 20 июня в агрогородке «Восход» Могилевского района развернется 6-й фестиваль.

0: всей семьи. А также в этом году у нас интерактивная площадка «Танцем по-белоруску». Добраться до фестиваля можно общественным транспортом. 238-й автобус ходит по расписанию. Всех ждем.
1: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
1: Яскравое свято лето 11 и 12 липня Александрея збирає сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Приезжайте святкавать разом.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Подписанный в Минске меморандум о сотрудничестве между высшими судебными инстанциями Беларуси и России закладывает фундамент для гармонизации судебной практики, отметил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, передает Белта. Это первый в истории отношений двух стран меморандум между верховными судами. Документ позволит оперативно обмениваться правовыми позициями, проводить стажировки судей и совместно формировать стандарты правосудия. Игорь Краснов подчеркнул, что меморандум не просто формальный. Формальная бумага, а реальный инструмент, который укрепит правовую стабильность и повысит доверие граждан к судебным системам. Беларусь и Ульяновская область определили приоритетное направление сотрудничества на 2027-2028 годы, сообщили Белта в пресс-службе Мингорисполкома. План мероприятий подписали на заседании рабочей группы. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в сферах машиностроения, авиастроения и радиоэлектронной промышленности. Также обозначили новое направление – выпуск промышленной техники и создание совместных предприятий. Стали известны результаты первого ЦД по профильным

Предметом от 26 мая более 120 абитуриентов получили 100 баллов. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. ЦТ в этот день писало 9500 абитуриентов. В этом году 100 баллов получили 129 человек. В прошлом году таких было 99. Иностранный язык на наивысший балл написали 79 человек. Математику 20, биологию 13, химию 10 и обществоведение 7 абитуриентов. Резервными днями централизованного тестирования определены 18, 20 и 22 июня. По 11 июня продлится регистрация абитуриентов для сдачи ЦТ в резервные дни. На празднике Купалья и Александрия собирают друзей. Гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой и душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купалья пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. И в завершении. Движение транспорта будет временно ограничено в Могилеве 12 июня. Перекрытие связано с проведением звездного выпускного. Перекроют движение с 16 часов до окончания праздника. На улице Первомайской от проспекта Мира до улицы Лазаренко, по улице Лепешинского, Яцина, переулку Комиссариатскому. Водителю просят выбирать маршрут заранее с учетом данной информации. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

Ну что, 11-й день лета, уже четверг, от этого настроения менее рабочее, более чемоданное, что ли. Но мы изо всех сил должны держаться, да, потому что осталось всего-то денечек с хвостиком до самого ожидаемого события этой недели, выходных. Так что давайте настраиваться на победы, на настроение, ну а фоном, как всегда, радио Могилев. Далее послушаем Юлианну Караулову.

0: А еще вы слышим Нюшу. А тем временем Ира Александрова, этим утром ваша компания. Всем самого доброго начала дня.
1: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Радио «Могилев».

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

Данному событию всех учащихся звездному выпускному. В этом году Могилев снова ждет масштабный праздник. Более 2000 выпускников учреждения образования города соберет большой праздник, который стартует завтра в 17:30 на площади Единства. Весь вечер вместе с выпускниками будут зажигать звезды эстрады, белорусские группы «Еноты», «Коза Ностра» и другие популярные исполнители. Ну а хедлайнер выпускного – российский артист, блогер и музыкант Эльдар Джарахов. Обращаем ваше внимание и на то, что движение транспорта на время проведения мероприятия временно будет ограничено с 16 часов до окончания праздника на улице Первомайской от проспекта Мира до улицы Лазаренко, по улице Лепешинского, Яцина, переулку Комиссариатскому. Так что выбирайте маршрут заранее. А вообще приходите на звездный выпускной, который обещает быть незабываемым.

0: 11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

добрым, несмотря на всеобщее, может быть, настроение по поводу очередного рабочего. Управляя своим телом, мы можем влиять на мозг. В один голос скандируют знатоки и рассказывают, как именно. Первое. Даже механическая улыбка поднимает настроение. Ну, просто вы улыбаетесь, и это начинает работать. Далее. Поза силы или сжатая в кулак рука, говорят, заставляют чувствовать себя более напористым. Только, пожалуйста, прежде чем сжимать руку в кулак, объясните своему организму, что это совсем не для того, чтобы по кому-нибудь проехаться. Просто поза силы. А еще двигайтесь, мы активизируем таким образом творческое мышление, генерируем гораздо больше новых идей, чем сидя на месте. Так что делаем вывод, улыбаемся, держим себя в руках и двигаемся. Кстати, Радио Могилев и я, Ира Александрова, готовы предоставить вам все составляющие для хорошего продуктивного четверга. Но главное, не сопротивляйтесь, двигайтесь с нами в одном ритме. Доброго утра!

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: У кого как начался этот день, но в любом случае у вас было время проснуться, подумать, ну как же здорово будет сегодня днем и не спеша собраться и, собственно, выйти туда, куда опаздывать нежелательно. И ведь одна из первых мыслей, которая должна посещать вас с утра, это как вам будет хорошо. Хотя и сейчас не поздно, поэтому от всей души пожелаю вам гармонии, приятных эмоций, ну и хитов, которых на радио Могилев очень-очень много.
1: Наши хиты.

0: только нас. Нет, ничего себе. Я люблю тебя во всех.
1: Могилеве 8 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. ОДКБ играет важную роль в формирующейся архитектуре евразийской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков накануне в Казани на заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, сообщает Белта со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство. В ходе заседания состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями о международной и региональной обстановке и ее влиянии на безопасность государств-членов ОДКБ. В своем выступлении Максим Рыженков выразил обеспокоенность доминированием фактора силы в международных отношениях на фоне эрозии международно-правовых устоев. Он акцентировал внимание на неоправданной милитаризации европейских стран, усугубляющей риски военной эскалации. Госорганы теперь могут получать сведения о документах об образовании онлайн. На портале «Е-послуга» появилась новая электронная услуга Министерства образования, сообщили Белта в Национальном центре электронных услуг. Потребителями этой электронной услуги 31-101-01 являются государственные органы и иные организации по согласованию с Министерством образования Беларуси. Электронная услуга оказывается в автоматическом режиме по технологии «Система-система». Безопасность во время проведения выпускных вечеров будут обеспечивать в том числе сотрудники департамента охраны. Школьные торжества пройдут по всей Беларуси уже в пятницу, 12 июня. Под усиленным контролем будут находиться прилегающие территории к учебным заведениям, места массового пребывания граждан, а также маршрут исследования выпускников к местам проведения мероприятий, сообщил начальник Октябрьского отдела охраны Дмитрий Егорченко.
3: Что касается проведения выпускных вечеров, будет установлен пропускной режим в административное здание. Соответственно, лица, имеющие большую ручную кладь, допускаться не будет, также находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Основная задача сотруднику

0: милиции обеспечить безопасное пребывание наших выпускников на объектах, а также недопущение нарушения общественного порядка. На каждом учебном заведении, в административных зданиях, непосредственно где будут проходить выпускные вечера, будет дежурить наряды милиции.
1: Премьеру для самых маленьких готовит областной театр «Кукол». Спектакль «Теремок» по мотивам известной сказки пьесы Самуила Маршака покажут могилевские артисты. В театре рассказали, что разнообразие художественных приемов, живая музыка и шумовой оркестр сделали знакомую историю по-настоящему свежей и неожиданной. Автор инсценировки – режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Марина Пронина. Премьерные показы спектакля состоятся 1, 4 и 18 июля в 10 часов. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: ничто не мешает, мне кажется, сделать этот час и даже этот день одним из лучших. Ира Александрова из приемников. И я лично уверена, если держать радио фоном, значит, плюс 70% к настроению, как минимум, автоматически вы уже получили. Теперь добираем остальные 30 собственными силами. Стараемся, да, нам тоже нужно постараться в этом. Ну, а мы подкинем фон. Совсем скоро послушаем Ираклия.
1: Я с тобой по городу автобус пустой.
0: Далее в эфир ворвется Ava Max. А еще послушаем Денис Ллойд. Пусть день будет самым лучшим во всех отношениях. Самого доброго утра.
2: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Улыбка, между прочим, самое главное украшение любого человека. Но когда вдруг случается то, чего ты никак не ожидаешь, ну, естественно, тут какая улыбка. Но в последнее время участились случаи, когда вороны бессовестно воруют у людей смартфоны. И поэтому специалисты решили обратиться к человечеству с просьбой, дабы не провоцировать птиц. Не оставляйте телефоны без присмотра на открытом воздухе. Не предъявишь же потом, да? Так что будьте бдительны. Пусть день пройдет без эксцессов, только хорошее настроение, прекрасные новости. Гоним дальше.
1: Радио Могилев.

0: 11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Ну, честно говоря, сейчас меньше всего хотелось бы, чтобы вы грустили по поводу, может быть, не самых ярких отношений. Но если нет их вообще, то вот вам причина не уходить в себя, а поскорее обрести взаимное чувство. Поцелуи укрепляют иммунитет, помогают похудеть. А объятия снижают давление. Благодаря любви мужчины начинают правильно питаться, уменьшается вероятность инсультов. А рука любимого поможет облегчить боль, а порция романтики снимает стресс. Так вот это и работает. А вообще, мне кажется, все, что нас радует, все идет во благо. Настроению, здоровью, организму в целом. Если вы до сих пор не прочувствовали, как музыка влияет на организм, тогда делайте громче.
1: Просыпайся, с нами хорошо. Радио Могилев.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
4: МТ-банк.
5: Кофе, пожалуйста.
6: Вам со сливками?
5: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
7: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
6: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
8: Радио «Могилев».

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Ты что это сделал?
1: Снял наличные, без комиссии.
2: А так можно было?
1: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Разгоняем потихонечку этот день. Хотя тут и делать ничего не нужно. Знай себе, работа, а день в любом случае закончится прекрасным вечером. И чтобы легче вам и ритмичнее работалось, держите радио Могилёв. Ира Александрова, ваша компания. Всем отличного дня и настроения.
1: Радио Могилёв. Welcome to the Hotel California.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Итоги исполнения бюджета союзного государства за прошлый год подвели на совместном заседании Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России, передает Ньюсбай. В прошлом году финансировались 7 совместных программ, а также 43 мероприятия и 2 проекта. Это капитальный ремонт и реставрация Брестской крепости и мемориала «Буйническое поле». Также среди приоритетных направлений кооперации и импортозамещения в сфере промышленности. Заместитель председателя ГГК Беларуси Максим Олешкевич отметил, что благодаря контрольным мероприятиям сэкономили около 30 миллионов рублей из союзного бюджета. Сколько стоит отправить ребенка в лагерь и кто может получить льготу, рассказали в Министерстве образования, передает Белта. В этом году стоимость путевок существенно снижается благодаря поддержке республиканского бюджета. На организацию летней оздоровительной кампании выделено 84 миллиона рублей. Путевка в загородный лагерь с круглосуточным пребыванием стоит около 760 рублей. Государство компенсирует 302 рубля, это 40% стоимости. Дневной лагерь стоит около 175 рублей, компенсация 127 рублей, это 73%. Для детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, сирот предусмотрены льготы вплоть до полной компенсации. Всего этим летом качественный отдых и оздоровление пройдут 400 тысяч детей. Масштабная цветочная надпись из 5000 цветов появилась на склоне у моста Королева в Могилеве. Октябрьский район преображается благодаря совместным усилиям и общественных организаций, партии, администрации района и простых жителей. Всего около моста Королева за день высадили 13 тысяч тагетисов или бархатцев и 13 тысяч агератумов. В народе его называют долгоцветка. Площадь будущего цветущего ковра здесь составляет 440 квадратных метров. Эта работа стала настоящим символом любви к родному городу. И проявить эту любовь в реальном деле не только активисты общественных организаций, но и простые жители Октябрьского района. Среди них Анастасия Кравченко.
1: Я живу совсем здесь близко, и для меня очень важно и приятно, чтобы вокруг была красота в нашем городе, и всегда очень приятно внести свой вклад в улучшение нашего города.
0: Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на goldifizdream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. А сейчас новость от банка «Белвэп». Банк «Белвэп» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэп». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4K QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: 11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

0: выше, больше, лучше, ярче, круче день. И я вам скажу, больше, будьте оптимистами, замечайте хорошее и все такое. И знаете, и вот вам исследование вдогонку. Ученые заявили, оптимизм — это неврожденное качество, ему вполне можно научиться. Для этого нужно всего лишь научиться смотреть на вещи с хорошей стороны. Ну и в нашем организме есть гормон серотонин, который может делать нашу жизнь краше. Ну и чем чаще человек замечает хорошее, тем больше вырабатывается этого гормона. И когда вы научитесь замечать хорошее, вы чаще находитесь в настроении, а это больше позитивных результатов. Да, оптимизм тоже нужно тренировать, как собственный организм и мозги, и вообще за что ни возьмись. Даже полениться, знаете ли, как следует, нет возможности. Хотя скоро выходные, и вы просто обязаны найти время полениться. И заметить, как лето красочно и прекрасно, да, это тоже нужно замечать. В общем, хорошего нам дня во всех сферах нашей жизни. Ну и не забывайте делать громче, чтобы мы тоже не зря для вас старались.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
3: Радио «Могилев». 1, 2, 3.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Радио Могилев.

0: Бумен.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить будет 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Новинка на радио Могилев.

0: Еще 54 минуты рабочего дня позади. Пусть каждая новая минута этого дня будет плодотворной на хорошее настроение, на победы, радости и на хиты, которыми мы делимся с вами круглосуточно. Именно поэтому нам с вами по пути. С Олесей Маскиной продолжите этот день. После 12 встречайте ее в эфире. А я, Ира Александрова, благодарю за компанию. Желаю вам дивного продолжения дня. Всех обняла. Всем пока.
1: Просыпайся, с нами хорошо. Радио Могилев.
2: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Ганьсу примет первый форум регионов. Беларусь и Китай выводят партнерство на новый уровень, пишет Ньюсбай. Минск и Пекин переживают важный этап трансформации двусторонних отношений. Железное братство и статус всепогодных партнеров задают тренд на многостороннее экономическое взаимодействие. Впереди у стран первый форум регионов. По-настоящему историческое событие в отношениях двух стран ждет нас буквально через несколько недель. Формат для белорусской стороны уже привычен. Освоили такой подход в работе с партнерами из России и Узбекистана. Как можно судить по достигнутым ранее договоренностям, подобные инициативы дают ощутимый результат. Акцент на безопасность. Новые правила для иностранцев вводятся в Беларуси. Беларусь продолжает совершенствовать миграционное законодательство, делая акцент на безопасность, справедливые правила и прозрачность, пишет Ньюсбай. Новые изменения уточняют порядок пребывания иностранцев, торговли и транзитного переезда. Ряд нюансов касается экономической деятельности, но, как говорят в МВД, все для создания понятных единых правил для всех, кто находится в стране. Соответствующие правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси согласовало правительство. Постановление подписал премьер. К новостям в мире. Новые бомбардировки в районе Персидского залива. Ночью США вновь нанесли удары по целям в Иране, пишет Ньюсбай со ссылкой на портал Axios. Иранские СМИ сообщали о взрывах в 6 районах страны. В свою очередь, КСИР заявил об уничтожении 18 военных целей на американских авиабазах на Ближнем Востоке. Из-за атак Тегеран закрыл Ормузский пролив для всех судов. Трамп отметил, что США снова нанесут мощные удары, если Тегеран не согласится на сделку. В сети появилась информация о возможном применении США ядерного оружия против Ирана. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш. По его словам, на недавней тайной встрече в Белом доме Трампа интересовался, насколько возможно использовать такую опцию, чтобы ускорить окончание войны. И в завершении, безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете, пишет СБ БАЙ. В этом году Международный фестиваль искусств собирает гостей с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действовать безвиз с 4 по 31 июля. Один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранному гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона.бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30. Снова.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Life.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилёв.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Следователи усиливают контроль за контентом в Threads и TikTok. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет СББай. В СК отметили, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения количества контента в социальных сетях и мессенджерах, который содержит в себе дезинформацию населения, признаки разжигания социальной вражды, ложные сообщения о совершенных преступлениях, клевету в отношении отдельных граждан и даже реабилитацию нацизма. Особое внимание будет уделяться материалам, содержащим дезинформацию населения, разжигание социальной вражды, заведомо ложное сообщение об опасности, реабилитацию нацизма. Комитет призывает всех пользователей социальных сетей проявлять ответственность и гражданскую сознательность, не создавать и не распространять контент, который может причинить вред обществу. О происшествии в Глосском районе при розжиге огня пострадал ребенок, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне вечером поступило сообщение о госпитализации с ожогами ребенка 2014 года рождения. Как выяснилось, находясь вместе с отцом на территории дачного домовладения в деревне Баяново, мальчик для розжига огня в металлической бочке использовал бензин. Произошла вспышка паров бензина, на ребенке загорелась одежда, и он получил ожоги. Опасность легковоспламеняющихся жидкостей заключается в их способности образовывать пары, рассказал официальный представитель областного управления. Управление МЧС Ольга Нехороших.
2: Вспышка паров бензина, ацетона, спирта и других ЛВЖ могут привести к травмам, а иногда и к гибели. Особенно это опасно для детей. Не разрешайте детям самостоятельно разжигать отопительные печи и мангалы. Прячьте от них такие легковоспламеняющиеся жидкости, как бензин, керосин, а также спички и зажигалки. Обязательно расскажите им об опасности ЛВЖ. Не используйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при разведении костров, приготовлении пищи на огне.
1: О ключевых моментах, которые работник должен учитывать при устройстве на работу, рассказали Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В Минтруда отметили, что прием работника на работу считается оформленным должным образом при выполнении нескольких важных условий. Прежде всего, работник обязан представить все необходимые документы для заключения трудового договора. Между работником и нанимателем должен быть заключен трудовой договор в двух экземплярах, каждая страница которого подписана обеими сторонами. Важно, что один экземпляр договора вручается работнику, второй остается у нанимателя. Также работник должен написать заявление о приеме на работу. Для работников, поступающих на работу впервые, наниматель должен завести трудовую книжку и оформить карточку социального страхования, которую затем выдает работнику. Витебск вновь готовится принимать гостей со всего мира. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Основные события традиционно развернутся в городе на Двине на нескольких площадках. Однако главная новость юбилейного фестиваля заключается в том, что впервые за свою 35-летнюю историю он выходит за пределы Витебска. Дирекция фестиваля анонсировала масштабный проект «Васильковый тур», который охватит областные центры Беларуси и Минск. Так, «Васильковый тур» стартует 13 июня в Гомеле, затем 19 июня эстафету примет Могилев, 20 июня фестивальная команда посетит Минск, 9 июля Гродно, а завершится тур 10 июля в Бресте. Таким образом, уже за месяц до официального открытия музыкального форума организаторы начнут знакомить белорусов с атмосферой славянского базара в их родных городах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура

ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона.бай и по номеру 7176.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Пока вы радуетесь жизни и лету, я усердно работаю над новым чартиком. И вот какой вопрос возник в моей голове. А может ли попса дать жару? Я имею в виду не те треки, которые с их выходом доносятся из каждого динамика, даже вырванного из колонки, чарт подбери. Хотя некоторые из них нельзя обвинить в отсутствии хитовости. Но я не об этом, а о том, что есть треки из поп-музыки, способные зацепить даже меня. Так почему бы их не послушать? Если вы за, а выбор у вас невелик, тогда приступим. Зовут меня Рустам Османов. Это моя программа «Чарт подбери». Погнали!
1: Чарт подбери!
0: Нельзя сказать, что этот трек не был хитовым. Свою дозу ротаций на радио, тиражей на кассетах и дисках он в свое время получил. Это был один из тех случаев, который подтвердил, что попсовые треки тоже могут делать вещи. И вот, услышав его однажды, я многозначительно сказал: если бы вся попса была хотя бы как этот трек, я бы ее даже слушал. Но она не вся такая. Зато сам трек занял свое место в моем трепетном сердечке. Черт подбери. Рефлекс нон-стоп.

0: Так и получилось, дорогая группа «Рефлекс». Вы были первые в моем чарте. Ну и хотя все ее участницы и участник давно уже подались в сольные карьеры, а кто-то решил немного отдохнуть от сцены, знайте, что вы создали бодрый поп-трек, который смог. Ну а мы продолжаем. У нас тоже нон-стоп чарт «Подбери».
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Чёрт побери!
0: Далее еще один трек из русскоязычного сегмента попа. Его я периодически слышал по радио, пока собирался в школу. И поймал себя на мысли, а что, бодро? Почему бы ему мне и не понравиться? Исполняет его Оксана Почепа, она же Акула, которая, ну зачем же такая любовь, кислотный диджей Хэй и еще добрая охапка хитов начала 2000-х. Но этот для меня стоит особняком. И не смотрите, что он такой мимимишный и сюсипусный. Жару, как по мне, дает. Чарт, подбери.

Ну, ритмично ведь, цепляюще, не правда ли? Акула тем временем на хитах 2000-х в своей карьере не остановилась и продолжает трудиться на музыкальном поприще сегодня. Ну, вы же знаете, что акулы почти всегда находятся в движении, поэтому есть и совместный трек с диджеем Димиксером, и переосмысление кислотного диджея, которое тоже могло бы вполне оказаться в моем чарте. И мы давайте на месте не стоять, двигаемся дальше. Раз уж обсуждаем поп-сцену, то, наверное, неплохо поговорить и о тех, кто внес настолько огромный вклад в это дело, что их даже наградили всякими титулами. Например, король поп-музыки. И несмотря на титулованность, он тоже не прочь был повеселиться. Правда, трек, в котором он поет, был выпущен задолго до поп-коронования. Тогда Майкл Джексон был еще ребенком. И да, этот детский голос, который вы сейчас услышите, его. Майкл Джексон, ABC.

Yeah.

Песню о латинском алфавите Джексон пел не один, а в составе группы Jackson 5 или Jackson 5, называйте как удобно. В состав ее входили одни Джексоны – Джеки, Тита, Джермейн, Марлон и Майкл. И это не однофамильцы, это братья. Неудивительно, что Майклу было весело. А как было весело их бабушке, к которой они ездили в деревню на лето. Должен заметить, что у следующей банды тоже полно забористых треков. Один Everybody Get Up чего стоит. Хотя мелодия из этого трека подозрительно схожа один в один с I Love Rock'n'Roll Joan Jett. Ну, Five они такие. То у Joan Jett мелодию возьмут, то Queen перепоют. А в следующем треке прибрали к рукам кусочек трека другой известной мальчуковой банды Backstreet Boys. Ну и что? Зато весело, чёрт подбери. Итак, Five, Rock the Party.

0: Несмотря на всю свою гламурность, группа Five, как слышите, делала свое дело весело. Продолжает и сейчас. Состав изменений не претерпел. Только что участники набрали солидности и частично потеряли шевелюры. А так, крутой поп продолжает звучать в их исполнении.
1: Одиннадцатого июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.

сильно свеж, прошлогодний. Леди Гага зажигает. И в этот раз зажигать пришлось в мрачном антураже, потому что трек был написан к сериалу «Wednesday». И мало того, что Леди Гагу, так еще и Тима Бертона затащили в эту историю, чтобы он ей клип снял. А тот и рад стараться, потому что сам мастер страху напустить. Но вы не бойтесь, если что, слушайте с закрытыми глазами. Ну а упомянутый клип можете смотреть также. Леди Гага, «The Dead Dance».

0: Как я уже и сказал, трек вышел в прошлом году. Успел позвучать на различных радиостанциях, в том числе и на радио Могилев. А теперь что-то не слыхать, а зря. По-моему, он очень даже ничего, чёрт подбери. А тем временем все наши песенки на сегодня спеты. Поп-стили зажигал сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, особенно в программе «Чарт подбери». Пока.
1: Чарт подбери!
2: Наши хиты.

0: Стас.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Сегодня во Дворце независимости кадровый день, пишет телеграм-канал «Пул Первого». Начали сегодняшний кадровый день с двух кандидатов на должности министра и руководителя крупного СМИ. Также в списке два председателя райисполкома и два руководителя предприятия. Подробности в следующих выпусках. Новую школу на 1020 мест по улице Гагарина в Могилеве планируют открыть к 1 сентября. Об этом Белта рассказал начальник отдела по образованию администрации Октябрьского района Могилева Юрий Волков. За долгое время это первая новая школа в Октябрьском районе города. Необходимость возведения появилась в связи с тем, что здание школы номер 6 1953 года постройки морально устарело. Поэтому необходимо было рассмотреть вопрос создания для учащихся современной образовательной среды, рассказал Юрий Волков. Школа будет состоять из трех блоков: крыло для младших школьников, еще одно для

0: конференц-зал и так далее, отметил он. Планируется, что в будущем школа не только станет центром образовательного процесса, но и будет социокультурным центром всего микрорайона. О происшествиях в Бобруйске работники освода спасли 19-летнего парня, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне вечером работник спасательной станции «Освод», расположенной на улице Заря, заметил хаотичное движение человека в воде и объявил тревогу. К месту происшествия незамедлительно выбыла дежурная смена на катере в составе 2 человек. Они подплыли к тонущему и вытащили его из воды. Помощь подоспела вовремя. Спасенный не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. В связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия на улице Лепешинского в районе торгового центра «Атриум» в Могилеве проезд по данному участку сегодня закрыт. ГАИ настоятельно рекомендует соблюдать осторожность и повышенное внимание. А сейчас новости от банка «Белвеб». Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
1: Такой жаркий и солнечный день продолжается, вот и продолжайте тоже улыбаться душой и телом, идите к своим целям беспрепятственно. Моя же цель проста – поддержать вас отличной музыкой. А с этой минуты у микрофона в студии радио Могилев Олеся Маскина. Доброго дня, мои хорошие!

0: Кофе, пожалуйста.
1: Вам со сливками?
0: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
1: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».

0: Ты что это сделал?
1: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
1: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Продолжается, а то ли еще будет, до плюс 30 прогнозируют синоптики. Хотя уже многие привыкли к такой погоде, и при этом главное не забывайте пить побольше воды. А также, если у вас есть возможность и, естественно, желание, каждый из нас может внести свою лепту в процветание и озеленение нашего города. Каким образом? Да все просто. Полейте саженцы, растущие возле дома, возле офиса, в родном дворе. Совместными усилиями сделаем место, где мы живем, еще краше. Конечно же, с любовью.

0: 11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

Дорогие мои, не знаю, какое у вас сейчас настроение, но знаю точно, что любой день можно разукрасить с помощью пусть и маленьких, но приятных вещей. Не секрет, что бывает у нас разные. Не оправдались ожидания, какие-то надежды, может быть, здоровье где-то подкачалось, хотя будьте здоровы все. Настроение может быть не то. Вот в такие минуты ни в коем случае нельзя забывать и пренебрегать тем, что может подарить хотя бы каплю блеска в глазах и приятного спокойствия на душе. И зачастую простые слова могут вырулить наш день на совсем другой уровень. Есть возможность воспользоваться моментом с помощью радио Могилев, поздравить своих близких, родных, может быть, кому-то привет передать, может быть, просто поднять дух, что называется, а может быть, и приятного аппетита пожелать. «Привет в обед» стартует на радио Могилев через несколько минут, а значит, я жду ваши письма на короткий номер 9940, либо на наш студийный вайбер через 44, а далее 56 86 176. Радио!

0: ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгонабай и по номеру 7176.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает Белта. До настоящего времени Максим Лысенко в этом же ведомстве занимал пост первого заместителя министра. Также у издательского дома «Беларусь сегодня» новый руководитель. Им стала Ольга Ануфриева. Она до настоящего времени занимала пост директора, главного редактора издательского дома «Звезда». Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей Петриковского и Ашмянского районов, передает Белта. Так, на пост председателя Петриковского райисполкома согласован Евгений Шкработ. До настоящего времени он работал в должности первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Житковического райисполкома. Ашмянский райисполком возглавит Андрей Клышевский. Ранее он занимал пост заместителя председателя Ашмянского райисполкома, курируя вопросы строительства и ЖКХ. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых генеральных директоров на предприятие «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш», передает Белта. Михаил Симонович согласован для назначения на пост генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». До настоящего времени он работал на этом же предприятии в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам. Пост генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Литсельмаш» займет Эдуард Шаль. Раньше он работал в должности директора ОАО «Лидогром Абграммаш». Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководящих кадров в Министерстве промышленности и Министерстве транспорта и коммуникации, передает Белта. Виктор Щитько согласован для назначения на пост первого заместителя министра промышленности. До настоящего времени он работал в должности советника Генерального консульства Беларуси в Казани. Должность заместителя министра транспорта и коммуникации займет Александр Постников. Ранее он работал на посту заместителя начальника управления транспорта аппарата Советов министров Республики Беларусь. И в завершении. Горбата по-свояковски. 20 июня в агрогородке Восход Могилевского района развернется 6-й фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни. По словам заместителя директора централизованной клубной системы Могилевского района Станислава Артемьева, программа каждый год дополняется. В этот раз гостей ждут вокальные конкурсы, народные танцы, литературное кафе, концертные программы и праздничная дискотека.
2: Это фестиваль Горбата по-свояковски. А это очень важно. На протяжении всех 6 лет у нас он происходит. И каждый год он становится только лучше и лучше. Мы делаем работу над ошибками в прошлом и усовершенствуем его в будущем. Стартует фестиваль в 13:00. Презентуем наш чай «Горбата» по-свояковски. Предусмотрены площадки для детей, для молодежи, для всей семьи. А также в этом году у нас интерактивная площадка «Танчим по-белоруску». Добраться до фестиваля можно общественным транспортом. 238-й автобус ходит по расписанию. Всех ждем.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
3: Слушай и поздравляю, поздравляй, слушай.
4: 11 июня на календаре, четверг продолжается, двигаемся далее в этот день и продолжаем, конечно, работать вместе, а может быть и с кем-то отдыхать, что тоже хорошо. Здравствуйте, у микрофона по-прежнему Олеся Маскина, постараюсь скрасить и без того прекрасный летний день, но тем не менее предлагаю делиться своими чувствами прямо сейчас, так как этот час посвящен вашим посланиям. Привет в обед, открыто жду ваши сообщения на короткий номер 9940, а также на студийный вайбер 56 86 176. Не забывайте код 44. Поехали!

Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь.

Вот такие позывные для тех, кто только что присоединился в компанию «Радио Могилев». Да, самые поздравительные, самые душевные, самый горячий час продолжается. Ну и послания ваши прилетели, за что вам огромное спасибо. Олеся, передайте моей любимой жене, что я ее очень сильно люблю, пишет Илья. Пусть всегда будет такой сладкой и любимой. Илья, мне кажется, многое зависит от вас. Вот и продолжайте любить свою ненаглядную. Я думаю, что она взаимностью точно вам ответит. Далее, привет, радио. Хочу передать привет моей любимой сестренке Светочке. Они сейчас с мужем на даче достраивают баньку. Ой, какое приятное, возможно, тяжелое, но приятное, приятные такие дела. Зато потом, да, можно будет кричать: о, какой у нас

нас легкий пар. Ну что ж, ребята, вам удачи. И есть еще одно сообщение. Доброго дня, самое любимое радио Могилев. Передаю свои лучики тепла и нежности моей родной душе, мужу Валерию. Любимый мой, спасибо тебе за то, что рядом с тобой я перестала бояться завтрашнего дня. Ты научил меня верить в себя, поддерживаешь в самые трудные моменты и никогда не отпускаешь мои руки. Очень хочу, чтобы на твоей душе всегда было спокойно. Сердце никогда не старело, а глаза продолжали смотреть на мир с интересом и добротой. Спасибо за то, что ты именно такой. Люблю тебя безмерно и безусловно. Твоя девочка с тобой и так будет вечно. Спасибо вам огромное и хорошего дня. Ой, ребят, почаще говорите, как вы любите своих дорогих, родных, близких, потому что на самом деле много не бывает.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

Ребят, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите письма, удивляйте своих близких и родных, а потому что на самом деле вот несколько слов каких-то хороших могут сделать далее весь день более солнечным, более ярким и более улыбчивым. 9940, короткий номер, именно там жду ваши письма, либо на наш студийный вайбер пишите через 44, далее 56, 86, 176. Привет в обед продолжается, но продолжаться он будет недолго, поэтому не упускайте чудесное время. Ну а пока ваши приветы, поздравления. Здравствуйте, дорогая редакция. Ну, я так понимаю, радио Могилев, да? Поздравляем Борисенко Василия Васильевича с Бобруйска, с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, любви, исполнения желаний. Живи долго, на радость себе и людям. Мы тебя очень любим, ты лучший. Василий Васильевич, с днем рождения вас поздравляем и мы. Пусть в вашей жизни все будет только со знаком, знаете, отлично. Пускай в вашей жизни происходят радости, различные моменты, которые действительно будут вдохновлять вас дальше жить. И пускай в вашей семье все будет замечательно. Так, далее. Привет. Поздравляю своего мужа Дениса с днем рождения. Здоровья, удачи и мирного неба над головой. Я тебя люблю и горжусь тобой. И огромный привет доченьке Аринке. Хорошего тебе настроения. Твоя сказочная девочка. Вот так-то. Денис, вас тоже с днем рождения. Присоединяемся и мы поздравляем. Здоровья, счастья и мира вам. Здравствуйте, любимое радио. Передайте энергичный привет моему любимому мужу Александру, который сейчас уверенно заканчивает ремонт. И я верю, что уже в субботу мы будем сидеть за круглым столом с друзьями и праздновать это событие. Ну что ж,

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Эти слушать нужно было в течение этого часа, а теперь дослушивать то, что пришло, потому что 13.51 показывает студийное, а привет в обед, к сожалению, заканчивается. Но есть немного ваших сообщений. Привет, радио Могилев, отличного вам настроения, удачного дня, спасибо огромное. А также привет моей Мариночке, любимой, люблю тебя очень. К сожалению, без подписи сообщения, но мне кажется, сейчас в таких случаях всегда говорю, каждая Марина подумала, может, мой, что ли, осмелился и написал-то. Ребят, подписывайтесь. Добрый день, любимое радио. Большое спасибо за настроение, за этот позитив, который вы дарите нам каждый день. Передаем огромный привет нашей любимой мамочке и жене Аннушке. Желаем ей крепкого здоровья, хорошего настроения, всегда оставаться такой же веселой и красивой. Сыновья и муж Дмитрий. Да вы, Аннушка, богатая. И сыновья, и муж, и все эти богатыри наверняка вас окутывают любовью. Мужчины, так держать. И от Валентины сообщение. День добрый, радио Могилев. Уважаемая Олесь, передайте, пожалуйста, привет в деревню Петровичи Бобруйского района и вообще всем слушателям радио Могилев. Всем хорошего дня, удачи, настроения, солнечного и всех благ. Валентина, спасибо огромное. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. И судя по фотографиям в Вайбере, я вижу, как у вас красиво, как замечательно. Вот пусть так будет всегда. Все, дорогие, зовут меня Олеся Маскина. Я не вращаюсь с вами. Услышимся после 15.00.
1: Наши хиты.

0: очень беспокоила ситуация с браконьерством. За это время уже другая проблема появляется. Развелось много животных, возникли проблемы на дорогах, отметил глава государства.
1: Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно мы не делаем резких телодвижений, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. Никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых, а во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Или же она напрямую будет подчинена президенту. Напрямую подчинять президенту эту структуру нет необходимости, потому что там у нас порядок. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас порядок и приличный. Но еще раз подчеркиваю, где бы ни была эта инспекция, она будет заниматься своими вопросами. Я от этого не отступлю. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру. И все должно быть по закону.
0: Президент пока недоволен работой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом он заявил, назначая новым руководителем ведомства Максима Лысенко, передает Билта. Глава государства настораживает работу министерства. Александр Лукашенко подчеркнул, что на земле должен быть порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть, сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко назначил белорусских послов в двух странах, передает Белта. А послом Беларуси в Ливии по совместительству стал Евгений Соболевский. В настоящее время он возглавляет белорусскую дипмиссию в Египте, а также по совместительству представляет интересы страны в Алжире, Омане и Судане. Является постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств. Александр Огородников, работающий послом Беларуси в Узбекистане, назначен также послом в Афганистане по совместительству. Глава государства обновил руководство двух структурных подразделений администрации президента, передает Билд. А начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента согласован Геннадий Акстилович. Юрий Хомутовский теперь будет работать начальником управления региональной политики администрации президента. Александр Лукашенко также согласовал назначение нового председателя КГК Гомельской области. А работать в этой должности будет Олег Садовский, который прежде возглавлял комитет государственного контроля Могилевской области. И в завершении одной из необычных площадок праздника Купали Александрия собирает друзей станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-фестиваль фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян, настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, и днем юго-восточный при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +26.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгонабай и по номеру 7176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: иначе. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Наши хиты.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко пока недоволен работой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

0: Я ваше министерство не очень замечаю, только от случая к случаю, честно признаю. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме. Придет новый руководитель, надо вникать в ситуацию. Но, во-вторых, если инспекция будет подключена и будет в составе вашего министерства, то вам не надо отвлекаться на министерство, чтобы войти, как оно существует сейчас. Больше внимания уделить придется инспекции.
1: Животные должны иметь право на жизнь, и в вопросах отношения к ним все должно быть по закону, заявил Александр Лукашенко, передает Билд. А вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще и культурным животным домашним, которых разводят в сельском хозяйстве, диким животным, неважно. Они должны иметь право на жизнь, и все должно быть по закону. И если у вас много животных, это хорошо. Тот, кто гадит в природе, а у нас таких много, особенно в сельском хозяйстве, то жижа потекла весной в реку или озеро, то еще что-то произошло, то браконьеры сети поставили, или же с оружием ходят по лесу, стреляя на лево-направо. Это недопустимо, подчеркнул президент. Объединять сельхозпредприятия следует аккуратно и осторожно, посоветовавшись с руководством и людьми, заявил Александр Лукашенко, передает Билд. А глава государства, согласовывая назначение руководителя местных органов власти, высказался по вопросу объединения сельхозпредприятий. Он призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь низкоэффективному предприятию, но и загубить успешное хозяйство. Мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим, и оно может утонуть. Надо очень осторожно объединять сельхозпредприятия, разобравшись с людьми, поговорив с руководителями, подчеркнул Александр Лукашенко. И в завершение. Банк БелВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВ. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, и днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26.
2: Как бы вам жарко не было, желаю вам ярко, твердо и уверенно продолжать шагать в этот день. В студии Олеся Маскина. Всем привет. Также напомню, что сегодня четверг, а значит, через несколько минут стартует прямая линия с Ниной Михновой. Сегодня у нее в гостях председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков. Поговорим об экологии, как активно озеленяем область и традиционно какие райцентры можно назвать самыми зелеными в области. Ну а также узнаем, как сортируется мусор. Стартуем в 15.15. Не пропустите.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков. Константин Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами встречаемся традиционно накануне, либо сразу после Всемирного дня окружающей среды. Он отмечался 5 июня. И хочется узнать, каждый год у нас что-то прирастает и появляются новые территории в Могилевской области, которые относятся к особо охраняемым природным территориям. Что сегодня входит в этот состав, этих территорий?
1: По состоянию на текущий момент общая площадь особо охраняемых природных территорий на территории Могилевской области составляет 130 тысяч гектар. Это 4,4% от площади области. Заповедники, национальные парки у нас отсутствуют, но зато есть особо охраняемая природная территория в форме заказников, в том числе республиканского значения. Наиболее известная из них — это Заозерье на территории Белыноческого района, острова Дулебы на территории Кличевского и Белыноческого, в Быховском районе Старица заказник, Свислочко-Березинский заказник и заказник Славгородский на территории Славгородского района. 5 вот таких вот крупных именно заказника. Ну, кроме этого, есть памятники природы республиканского значения, такие как всем известная могилевчанам Полыковическая крыница, Голубая крыница в Славгородском районе, достаточно уникальный природный такой объект, а также Грудиновский парк в Быховском районе и дендрологический парк в городе Горки. Ну, это наиболее такие значимые, известные, я бы назвал, объекты. Конечно, до Брестской области мы пока тягаться, если так выразиться, не можем. Там один национальный парк Беловежская пуща занимает более 130 тысяч гектар, и это 5% от площади области. Но, тем не менее, мы постепенно прирастаем, объявляются новые объекты, новые памятники природы, и к 2035 году мы планируем, что площадь этих территорий у нас достигнет 144 тысяч, наработки у ученых есть, это будет составлять 5%, не 4,4, как сегодня, 5% от площади области.
0: А как активно область мы озеленяем, потому что памятники природы, они находятся за пределами городов и населенных пунктов, большая часть из них. Вот что делаем для того, чтобы в наших населенных пунктах было красиво, зелено? Какие райцентры можно назвать самыми зелеными?
1: Озеленение и высадка зеленых насаждений – это один из элементов благоустройства. В нашей стране в целом, в Могилевской области, этим вопросом уделяется, ну, большое внимание. Поэтому могу сказать, что вот начиная с 2019 года, именно с этого мы ведем как бы свою статистику, можно сказать, что площадь озелененных территорий увеличилась почти на 25%. И вот в 2026 году, в текущем, эта работа у нас продолжается, планируется к высадке, в текущем году высадить 26 тысяч деревьев и 31 тысяча кустарников. Из них вот уже в благоприятный весенний период уже высажено 12 тысяч, и 13 тысяч кустарников было посажено за весну. Ну, остальные работы перенесены, естественно, осенью, когда наступят благоприятные условия. Но если говорить в целом по области, то у нас уже достигнут уровень озеленения городов и районных центров до 40%. В принципе, каждый районный центр этого показателя достиг. Наиболее озелененное в процентном отношении — это у нас Дрибин, Кричев, Хотинск, Чериков. Вот эти районные центры занимают лидирующие позиции.
0: По озеленению. И это очень приятно. Как мы не допускаем распространения тех же инвазивных растений, как в эту работу включаются и должны будут еще более активно включиться граждане, расскажем через несколько минут. Оставайтесь на волнах радио Могилев.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 8-313-37-65-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа. Радио «Могилев».

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В гостях у радио Могилев сегодня председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков. Константин Ильич, мы не раз в этой студии с вами говорили об инвазивных растениях, и это большая программа, средств на борьбу с инвазивными растениями тратится много. Опять же, это и время, и силы, и ресурсы другие. И знаю, что с 19 июня в Беларуси вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. И там вводится статья, и землепользователи, владельцы, там, арендаторы, они обязаны уничтожать инвазивное растение. Расскажите подробнее, что будет, как это будет действовать и что будет грозить, если работа по уничтожению вестись не будет.
3: Совершенно верно. В июне вводится эта норма, норма в административном кодексе, где статьей 15.46 будет предусмотрена ответственность землепользователей земельных участков. Но это, наверное, справедливо и правильно. Государство принимает значительные меры, выделяются значительные финансовые средства бюджетные на борьбу с инвазивными растениями. Это настоящий бич для наших, для нашего биоразнообразия и так далее. А кроме того, борщевик сосновского, он все знают уже, наверное, и вреден, а представляет собой угрозу для здоровья граждан. Поэтому с ними ведется непрерывная борьба. Поэтому очень логично, я считаю, что на своем приусадебном земельном участке или земельном участке землепользователь, как и в кодексе о земле записано, должен заботиться о улучшении состояния, недопущении каких-то негативных процессов на этих территориях. Инвазивные растения полностью подпадают под этот негатив. Соответственно, обязанность гражданина в том числе и вести борьбу с этими растениями, видами растений. Поэтому, начиная вот с июля месяца, уже, в принципе, не просто предписание, не просто какое-то информационное письмо будет таким гражданам направляться, а где будем видеть, что систематически вот эти требования не выполняются, будут применяться штрафные санкции, они составят до 10 базовых величин, это, ну, на сегодняшний день 450 рублей. Ну, для гражданина это тоже, мне кажется, ощутимый штраф.
2: Да, действительно ощутимый. Ну и, опять же, нам хочется, чтобы росли растения, свойственные какой-то определенной местности, чтобы не происходило захвата, как вы говорите, растения, чтобы не захватывали территорию и превращалось, вот часто видишь заброшенные участки, там либо золотарник, он чаще всего произрастает, потому что с борщевиком, с его уничтожением была проведена колоссальная работа в свое время, его не так часто встретишь. А вот золотарник...
3: Вы совершенно правы. Золотарник – это такое растение, которое подавляет рост наших аборигенных видов. Кроме того, он плодовитостью такой характеризуется, что миллионы семян, в том числе ветром, разносятся по территориям прилегающим и, соответственно, выходят за пределами вот этого уже брошенного частного участка и на прилегающих землях все больше, больше, больше захватывает землю. Это все повлечет дополнительное выделение бюджетных средств, которые нашему государству есть куда
2: направить. На то же озеленение городов.
3: И на озеленение, да. Здравоохранение, на всю социалку. Значит, это самое, нам требуются немалые средства.
2: Ну, а как мы боремся не только вот с инвазивными растениями, а как извлекаем, например, из отходов вторичные материальные ресурсы? Прирастаем ли мы в этой цифре, и что может сделать каждый, в том числе из нас, чтобы здесь произошли изменения?
3: По увлечению вторичных материальных ресурсов хозяйственные обороты уже многое сказано. В прошлом году, в мае месяце, было проведено серьезное совещание на главы государства, поставлены соответствующие задачи. Значит, государственная программа охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, которая была в 2021-2025 годах, она как бы завершена. Сейчас государственная программа «Экология», которая, значит, там есть подпрограмма «Цель-99». Поставлена задача к 30-му году достичь уровня извлечения и вовлечения в хозяйственный оборот 70% ВМР, вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов. На 1 января 2026 года этот процент по Могилевской области составил 42%. Это тоже немало. Это мы приросли за последние годы. Если этот процент составлял 19%, то сейчас уже стал 42%. То есть рост есть за последние там, 5-7 лет. Но задачи стоят серьезные. Вот я говорю, 70% надо будет достигнуть.
2: Угу. Как мы это делаем? Что создается на тех же площадках для сортировки мусора? Расскажем через несколько минут.
0: Радио «Могилев».

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 22, плюс 27. На выходных кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха в субботу ночью плюс 11, плюс 16. И днем плюс 15, плюс 20. В воскресенье ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: И у нас в гостях сегодня председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков. Константин Ильич, мы стали говорить о том, как уже приросли по извлечению вторичных материальных ресурсов, и что эта цифра и традиции должны быть продолжены. Что мы используем? Да, у нас есть различные контейнеры, которые используются для сортировки мусора и во дворах многоэтажек, и для жителей частного сектора. И как вот это влияет на извлечение тех же стекла, пластмассы, PET-бутылок, влияет на извлечение еще каких-либо ресурсов, и где потом перерабатываем такой мусор?
3: Ну, раздельный сбор мусора, в первую очередь, это ускорение процесса извлечения вторсырья из состава, общего состава коммунальных отходов. У нас на территории области работает 8 станций сортировки коммунальных отходов. И, есть два завода мусороперерабатывающих, это в Могилеве мусороперерабатывающий завод, и в прошлом году введен в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод в Бобруйске, который впоследствии будет аккумулировать отходы, образующие на территории сопредельных районов, это Глузские, Кировские, Осиповические районы, будут направляться туда. Соответственно, логистическая цепочка выстроена. Значит, кроме того, на территории области имеется ряд предприятий, которые занимаются сбором и переработкой отходов. Допустим, отходы пластика, это пакеты, PET-бутылка, ну и другие перерабатывает ООО «Реплас М» в Могилеве. Это одно из таких серьезных предприятий в республике. Завод по переработке вторичных ресурсов Восточный в Круглянском районе принимает различные виды пластика, сортирует их, делает конечную продукцию там, в виде различной крошки, там, полуфабрикатов, которые потом другие предприятия уже пускают в изготовление изделий. Строительные древесные отходы у нас перерабатывает ОАО «ДСТ-3» ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Окстрой». Частное предприятие региона «Агрогарант». Это что касается строительных отходов. Мы знаем, что их достаточно большие объемы образуются, особенно при сносе неиспользуемых зданий, строений. Так вот, чтобы вот эти отходы, строительные отходы же бетона, железобетона, кирпича, превратить во вторичный щебень или далее законно использовать в строительном деле, там, для подсыпки устройства дорог, значит, необходимо их соответствующим образом переработать. Вот эти предприятия, что назвал, этим занимаются. Отработанные масла и нефтесодержащие отходы у нас. Эксопетролиум на территории области, предприятие такое есть, принимает, перерабатывает. Автобан Групп. Отходы животного происхождения. Имеется белыноческий протеиновый завод в форме открытого акционерного общества. Туда поступают отходы животного происхождения, из которых потом производят полезные пищевые добавки и кормовые добавки. Кроме того, вот в прошлом году у нас введена в эксплуатацию пиролизная установка общества с ограниченной ответственностью «Milk Service Plus», которая перерабатывает, ну, широкий спектр отходов, пластмасс, там, полиэтилена, но и с получением пиролизного топлива, печного топлива, которое потом может использоваться. Это тоже такое шаг вперед, куда можно, допустим, сдать вот подобное. Поэтому эта работа продолжается. Ну, и я уже назвал задачу к 30-му году достичь
2: 70%. Извлечение вторичных, да, и переработки. Ну, а в целом, как много отходов мы образуем в процессе нашей, в результате нашей жизни? И мы обсуждали, что не все готовы выбрасывать мусор. Не то, что готовы, даже где-то забывают и не задумываются. Какие санкции к нарушителям применяем?
3: Вопрос отходов серьезный. Мы уже про это говорили. Достаточно сказать.

0: большие объемы, что для таких отходов требуются большие территории для размещения. Но обиднее всего, когда граждане выбрасывают этот мусор в несанкционированные места, либо предприятия какие-то, где недостаточная работа с соответствующими должностными лицами проводится. Мы это расцениваем как грубейшее нарушение природоохранного законодательства. Статья 1644 Кодекса о административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин на физическое лицо, на индивидуального предпринимателя до 100 базовых, а на юридическое лицо до 1000 базовых величин. Это только административный штраф. Кроме того, существуют методики, существуют соответствующие таксы, утвержденные главой государства. Считается вред, причиненный окружающей среде, несанкционированным размещением отходов. То есть берется площадь, берется вид отходов, его класс опасности, перемножается на соответствующие коэффициенты, и получаются очень серьезные штрафы. Над этим мы работаем именно с тем, чтобы пресекать вот такие подобные нарушения. Но если честно, то по опыту работы могу сказать, что таких нарушений стало гораздо меньше.
1: Спасибо за пояснение. Через несколько минут обсудим, как наши места отдыха у воды оцениваются с точки зрения экологии, что сделано. И я знаю, что даже и конкурс, соответствующий на лучшее место отдыха у воды, проводится. Все обязательно расскажем.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.
5: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
6: Кофе, пожалуйста.
7: Вам со сливками?
6: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
8: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
7: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
9: Радио

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В гостях у радио Могилев председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков. Мы сегодня говорим об экологии, о том, какая у нас зеленая область, какие районы самые зеленые, мы называли в начале нашей передачи. Ну и очень так активно разбираем тему извлечения вторичных материальных ресурсов, призываем всех не мусорить. И нельзя не затронуть, лето на дворе, погода прекрасная. Мы здесь, опять же, в этой студии с вами Константин Ильич обсуждали, как важно привести в порядок Святое озеро. И вот сейчас там такая современная зона отдыха у воды. Могилевчане все туда ходят. Количество отдыхающих, как с нами делился Освод, оно уже начинает бить все рекорды. Расскажите, что в планах по Печерскому озеру? Там тоже планируется очистка, насколько нам известно.
3: Да, горисполком наметил привести в порядок и Печерское озеро. Там такие работы давно не проводились, поэтому в 2025 году нашим ведущим научным учреждением Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов была проведена научно-исследовательская работа по разработке комплекса мероприятий, направленных на содержание вот этого водного объекта, Печерского озера. Вот на основании вот этого предоставленного отчета все вот эти рекомендации учтены, разработан комплекс мероприятий уже конкретный. Он будет включать в себя как механическую очистку пруда, удаление донных отложений и затонувших деревьев, твердых каких-то отходов инородных элементов с применением специализированной техники, уборку и ремонт элементов благоустройства. В целом, если говорить про водные объекты, то также внимание этому уделяется во всех районах, не только в городе Могилеве. У нас на территории области определено 90 мест отдыха на водных объектах, из них 66 мест отдыха с разрешением использовать водный объект для купания. Соответственно, там определенные работы также проведены по обследованию этих пляжей, по их обустройству, созданием, как правило, для их благоустройства проводится ремонт малых архитектурных форм, установка информационных знаков, границ водоохранных зон и прибрежных полос. А также определено, там написано на этих стендах, что можно, что нельзя делать. Устройство туалетов, стоянок для автотранспорта. Кроме того, у нас ежегодно в республике в целом проводится конкурс на организацию лучшего места отдыха воды. И в этом конкурсе также участвуют могилевские организации.
2: И приятно, что и победителями наши,
3: да,
2: да,
3: совершенно
2: становились.
3: Правильно.
2: Причем не раз.
3: Совершенно верно. Вот по итогам третьего, последнего этапа в республиканском конкурсе на лучшее обустройство поверхностного водного объекта по Могилевской области в номинации для предприятий, оказывающих услуги рекреации и туризма, первое место в республике было присвоено в прошлом году ООО «Туркомплекс», которая организовала место отдыха на Чигиринском водохранилище. Кстати, второй год подряд, в 24-м, также это место заняло первое место в республике. Это очень почетно, потому что мы знаем, республика наша богата такими прекрасными местами, в том числе на водных объектах. Но вот это зона отдыха на Чигиринском,
2: да,
3: водохранилище завоевала два года подряд первое место.
2: Ну, а в целом, вот в завершение вопрос, как оцениваете экологию нашего региона?
3: В целом, если в целом оценку поставить, то, конечно, я считаю, что это благоприятная экологическая обстановка в комплексе. Есть, конечно, проблемы, есть вопросы, вот как мы уже говорили, и с работой с коммунальными отходами, с работой по выполнению утвержденных схем, то есть периодичности и кратности вывоза с контейнерных площадок, с населенных пунктов коммунальных отходов. Вот есть проблемы. Но в целом я считаю, что обстановка благоприятна. Даже несмотря на то, что в городах, в городе Могилеве станциями и постами гидромета фиксируются периодически превышения определенных загрязняющих веществ. Но это, я считаю, связано с тем, что Вот на сегодняшний день, для примера, 70% уже называется, когда-то это было 50-60, на сегодняшний день 70% по статистике выбросов загрязняющих веществ происходит от автотранспорта. Это и понятно, мы хотим жить, как говорится, с комфортом. Понятно, что на личном автомобиле передвигаться куда комфортнее, чем на общественном транспорте. Поэтому уже в Могилеве даже уже и пробки появляются, количество транспорта растет. Поэтому вот такие моменты имеют место. Но в целом обстановка благоприятная, считаю, и главное, контролируемая.
2: Чего и желаем, чтобы города наши становились еще более зелеными и от каждого из нас, да, и благоустроенными, и от каждого из нас зависит как раз, насколько они будут чистыми, насколько внимательно мы к этому будем относиться. Спасибо большое за такой полезный информативный эфир. Напомню, сегодня у нас в студии был председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков. В студии работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
4: Ты что это сделал?
5: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
6: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
7: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
8: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Люди в Беларуси повернулись лицом к природе, но пока не все. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, назначая Максима Лысенко новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает Белта. Глава государства предупредил нового главу ведомства о том, что спрос будет очень серьезный. Важнейшее министерство, как я часто говорю, Беларусь – это такой островок стабильности и, главное, природы, любви к природе. Люди наши повернулись лицом к природе. Не все, всегда что-то бывает не так, но люди любят Беларусь, любят природу, сказал президент. Александр Лукашенко констатировал, что в социальных сетях граждане реагируют, если где-то спилили какое-то дерево. В связи с этим он отметил, что порой это продиктовано объективной необходимостью.
2: Деревья, как и люди, они рождаются, растут, потом стареют. И если вовремя дерево не убрать, оно погибнет. Но если мы убрали дерево, председатель горосполкома докладывал, парки медвежьи, люди там заметили, что спилили несколько деревьев старых. Но от этого никуда не денешься. Но тысячи саженцев высадили в этом парке. И хороший парк для людей. Это другая тема, вы должны ее понимать, владеть этим и очень аккуратно к этому подходить. Но тот, кто гадит,

0: все должно быть белорусское. И самое главное – качество, заявил президент. Он подчеркнул, что за неисполнение этих требований спрос будет жесточайший. Александр Лукашенко обратил внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с правительства. Все, разговоры закончены, констатировал президент, потребовав обеспечить надлежащее качество производимой продукции. В особенности это касается техники, в том числе производства масс. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая решение о назначении новых генеральных директоров на предприятии «Белкоммунмаш» или «Целимаш», ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий, передает «Белта». В качестве примера таких технологий назывались электробусы и роботизированный комплекс для доения коров. «Надо двигаться вперед и видеть будущее», заявил белорусский лидер. И в завершение сообщения от Могилевской областной госавтоинспекции. В связи с установлением жаркой погоды ГАИ рекомендует соблюдать следующее правило. Контролируйте техническое состояние авто, берегите двигатель от перегрева, не оставляйте в салоне детей, животных и легковоспламеняющиеся предметы. Соблюдайте питьевой режим, планируйте поездки на утро или вечер, имейте при себе огнетушитель и аптечку. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 27.
1: Яркий летний июньский день под названием «Четверг» продолжается. Проводить его желательно соответственно. Ну а как это сделать проще всего? Правильно включить радио Могилев и наслаждаться, попутно делая дела музыкой, потому что ее много не бывает. Рустам Османов с этой минуты в эфире. Всем машу приветы и не

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат. Качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: Радио Могилев.

«Моя Мишель на малиновой луне». Ну, из услышанного и из названия трека можем сделать вывод, что группа «Моя Мишель» следит таки за тем, какой тип луны нам освещает ночью путь. Вам наверняка попадались новости о том, что вот сегодня нас ждет розовая луна или еще какая. Так вот, малиновой в этом списке нет. А розовая она не потому розовая, что цвет у нее соответствующий. Это просто название луны, которое относится к определенному месяцу или периоду. И такие названия придумали индейцы Северной Америки когда-то давно. Есть еще такие названия лун, как клубничная. Она приходится на июнь как раз, когда, собственно, можно собирать урожай клубники. А вот июльская луна — это луна оленей, потому что они в это время сбрасывали рога. Есть даже холодная луна, холодная. Тут певец Шура когда-то попал в самую десяточку. Не знаю, может быть, тоже индеец. Поэтому, если что-то такое цветное о луне услышите, не думайте, что она красится или по ней будут бегать олени. Просто это отражает суть того или иного периода года. Но это не значит, что на небо смотреть не стоит. Наоборот, как стемнеет, выходите на улицу, включайте радио Могилев, любуйтесь лунами и слушайте хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Сегодня у президента был насыщенный кадровый день. Разные назначения от местных властей до редакторов СМИ. Одно из ключевых замечаний Александра Лукашенко касалось сельского хозяйства. Глава государства предупредил, не надо спешить с объединением слабых хозяйств с сильными. По его словам, просто прицепить к хорошему хозяйству плохое – это как гирю на ногу повесить. Оно может утонуть. Президент посоветовал подходить к этому вопросу осторожно, обязательно советоваться и с директорами, и с людьми. В пример привел агрокомбинат «Дзержинский», который взял дополнительные земли в Крупском районе еще несколько хозяйств, потому что не хватало площадей под зерно. И это было разумное решение. Свое зерно обходится дешевле, а искусственно, просто ради самого объединения, ничего делать не надо, отметил президент. В сельском хозяйстве президент советует не торопиться. А вот в идеологической работе, напротив, призывает не бояться слова «пропаганда» и честно делать свое дело. Об этом глава государства заявил сегодня, назначая Ольгу Ануфриеву главредом «Беларусь сегодня».
3: Не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что много чего читаю, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном, и полагаю, что вы справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой. Хорошего и агитации за лучшее. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
2: Тем временем во Франции железнодорожники устроили массовую забастовку из-за несогласия с изменением условий труда и уровнем зарплаты, пишет Ньюсбай. Однодневная акция нарушила движение поездов по всей стране. На одной из линий парижского региона к забастовке присоединилось до 95% машинистов поездов. Бастующие требуют повышения оплаты труда в связи с ростом инфляции, а также требуют отказаться от планов по реорганизации сферы железнодорожных перевозок в пользу частных операторов. А Эстония решила сдавать свои тюрьмы в аренду другим странам. Парламент принял поправку, которая это разрешает, но только при наличии международного договора, пишет Ньюсбай. Первый такой договор заключили со Швецией. Шведы отправят в Тартусскую тюрьму до 600 своих заключенных, а все расходы на их содержание возьмут на себя. Договор подписан на 5 лет с возможностью продления еще на 3 года. Первую партию шведских осужденных ждут уже в августе. Будут завозить поэтапно, не больше 100 человек в квартал. Пока одни страны ищут выход в аренде тюрем, а другие тонут в забастовках, третьи спокойно говорят: мы пропагандируем нормальный образ жизни, и у нас это получается.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: А я надеюсь, ваш день полнится приятными моментами. И вот еще один скоро даст о себе знать. Это касается тех, кто работает до 17 часов, которые вот-вот наступят, и тогда можно будет с чувством выполненного качественно долго отдохнуть от обязанностей. Но если вам и этого мало, то музыка на радио Могилев закроет вашу потребность в приятностях.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности передачи Государственной инспекции охраны животного растительного мира в подчинение Министерства природы и охраны окружающей среды, передает Билта. В свое время президент создавал эту инспекцию, чтобы навести порядок в стране. Напрямую подчинять президенту эту структуру нет необходимости, потому что там порядок. Да, есть разные факты, браконьерство есть, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас и здесь порядок и приличный. Но еще раз подчеркиваю, где бы ни была эта инспекция, она будет заниматься своими вопросами. Я от этого не отступлю, сказал Александр Лукашенко.
1: Я больше склонен к тому, что инспекцию можно, чтобы не пересекались функции, подключить к вашему министерству непосредственно. Ничего страшного не произойдет, если инспекция будет в составе министерства. И никто там не пострадает, функции, полномочия и прочее, большие полномочия у них останутся. Но все-таки вам, как человеку, сведущему в проблемах этого министерства, будет легче в этом объединенном, скажем, министерстве работать. Поэтому первого заместителя министра я назначаю министром. Неважно, где будет эта инспекция. Вы министр, и вы должны видеть все. И не просто ходить голову опустивши, а требовать соответствующих людей. Это министерство министерств. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь.
0: В Бобруйском районе агрогородка Тилуша открыли после реконструкции молочно-товарный комплекс филиала пищевик агропредприятия «Красный пищевик агросервис». Новый коровник рассчитан на 300 голов дойного стада, новый телятник также на 300 мест. Всего в комплексе 3 коровника, телятник, родильник.

0: для движения только налево, а со средней полосы можно двигаться прямо и налево. И в завершение, в честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, и ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 27.
1: Уж не знаю, чем некоторые из вас после работы намерены заняться. Подумать об этом следовало бы, наверное, раз уж день рабочий закончился у них. Но музыкальных ритмов от радио Могилев добавить было бы неплохо. Вот и добавим их в этом часе стараниями Вани Дмитриенко, группы «Акцент», «Камрада» и многих других. Не забываем и о информативной части нашего эфира. Программа «Наши люди» совсем скоро. Ну а пока я, Рустам Османов, даю отмашку началу нового музыкального часа.

0: Кофе, пожалуйста.
1: Вам со сливками?
0: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
2: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
1: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
3: Наши хиты.

0: наши люди, а тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Белорусский танец – это не просто движение под музыку. Это история, которая живет в каждом шаге, повороте и жесте. Тот, кто работает с этими танцами, не просто ставит хореографию. Он изучает, как танцевали в деревнях 100 лет назад, восстанавливает узоры, вышивки на костюмах, объясняет, почему именно так, а не иначе нужно держать руку. Как нести наши традиции в люди, знает героиня программы Янина Гулевич.
0: Наши люди.
2: Янина – руководитель творческого коллектива централизованной клубной системы Могилевского района. Янина, танцы – это творчество, но наверняка есть и обязанности, что в них входит.
3: В мои обязанности входит проводить кружок танцевальный, танцем по-белоруску. Самое главное – это собрать людей, заинтересовать. Очень сложно на самом деле, потому что у всех разные интересы, разный возраст.
2: А откуда приходят идеи или вдохновение?
3: Ну, в основном идеи приходят после различных мероприятий, в которых раскрываются всебелорусские традиции. Иногда я смотрю просто на всех людей, которые в этом задействованы, которые в культуре. И я понимаю то, что я в правильном месте с правильными людьми, и я хочу здесь оставаться.
0: Наши люди.
2: Хорошо, с идеями и вдохновениями понятно. А если выгорание? В творческих профессиях такое бывает часто. Как справляешься?
3: Выгорание очень часто случается, на самом деле. Теряешь как-то себя, что делать дальше. Лично мне помогает это время проводить с друзьями, отдохнуть, развеяться. Коллектив всегда поддерживает. Если что-то не получается, помогает, добавляет свои идеи. И мы делаем одно огромное дело.
2: Как ты считаешь, важно ли продвигать белорусские традиции?
3: Да, я считаю, что это важно сохранять, передавать, потому что если мы не будем это передавать, оно будет забываться, утратится, в принципе, белорусские традиции. И поэтому это одна из главных мотиваций в моей работе, чтобы не забывать, а передавать.
0: Наши люди.
2: У вас скоро будет проходить чайный фестиваль. Будете ли вы участвовать с коллективом?
3: Будем работать с моим танцевальным коллективом. Будем проводить мастер-класс по бытовым белорусским народным танцам. Всех желающих обучим, научим. Вместе проведем время, подарим яркие эмоции.
2: Работа с белорусскими танцами – это не про сцену и овации. Это когда ты учишь ребенка делать первый шаг в народ.

0: Подчеркивание Могилев.
1: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио «Могилев».

0: Ты что это сделал?
1: Заплатил стикером.
0: А так можно было?
1: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.

Лето, как ему и положено, дает жару. Во всяком случае, на сегодня об этом можно говорить смело. Ну и у многих возникает непреодолимое законное желание переместиться поближе к воде, чтобы пошел, окунулся, освежился, вылез и опять жарся на солнышке дальше. Но любителям посвятить этому занятию весь день стоит напомнить, что не нужно брать с собой на перекус всякое скоро портящееся, если нет при себе термосумки. А вот различные сухие продукты, печенье, хлебцы, орехи, жарких условий боятся куда меньше. Их и можете использовать в качестве подкрепления. Также свежие овощи и фрукты вполне себе сгодятся. Поэтому всем загорающим привет! Проводите время на песчаных пляжах весело, вкусно и под музыку от Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк. Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Артик и Асти агитируют всех быть счастливыми в 17:48 на радио Могилев. Поддерживаем это счастливое движение. Наверное, еще больше радость нас захлестнет, когда услышим новинку от Алекса Уоррена в нашем эфире. Ну и будем ждать наступления следующего часа, в котором мы будем делать что? Правильно, то же, что и в этом. Слушать музыку и отлично проводить вечер четверга.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Объединять сельхозпредприятия следует аккуратно и осторожно, посоветовавшись с руководством и людьми. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровое решение, передает Билта. Глава государства призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь низкоэффективному, но и загубить успешное хозяйство. Президент обратил внимание на фермерские хозяйства. Они могут располагать совсем небольшими площадями, но многие работают эффективно.
2: Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилактории, как говорят. И заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров на сельхозугодье и прочее, ну, так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100. То же самое по свиньям, меньше, может быть, птицы и так далее. Мы знаем, что для этого надо. Надо развивать эти хозяйства. Поэтому торопиться, объединять хозяйство ради того, что это хорошее, это плохое, мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим, и оно может утонуть. Очень аккуратно, разобравшись с людьми, с руководителями, поговорил.
1: Генерал-майор Виталий Шестак освобожден от должности первого заместителя начальника вооружения Вооруженных сил Беларуси, начальника штаба вооружения. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Виталий Шестак уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Централизованное тестирование по государственным языкам на 100 баллов написали более 88 абитуриентов. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В испытании, которое прошло 29 мая, приняли участие почти 14

0: выпускников пройдут к сцене со своими классными руководителями и директорами школ. Кульминацией официальной части станет поздравление председателя горосполкома Сергея Черткова. На сцене пройдет церемония вручения золотых и серебряных медалей. После торжественной части начнется концерт. Год от года на звездный выпускной приезжают именитые артисты, но в этот раз ставка сделана на настоящий хит-парад. Выпускникам советуют повторять слова песен и готовить удобную обувь. Новости компании. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Банк БЛВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БЛВ. Телефон с мобильного 205. Сайт blweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 27.
1: Это яркое солнце, что светит в небе, не помешает нам разглядеть, на каких циферных значениях остановились стрелки на часах. 6 вечера наступили в стране. Рустам Османов, то есть я, несмотря на наступление этого вечера, пост свой не покидаю, продолжаю составлять вам компанию. И этот час начнется необычно, потому что, как правило, сладкое оставляют на финал, как десерт. А мы, наоборот, с него и начнем. Катя Лель, сладкий мой, прямо сейчас на радио Могилев.

0: Пьёт кайф.
1: Бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.

0: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

Ученые заявили, что люди в основном предпочитают ходить против часовой стрелки. То есть, если человека отправить в свободный поход без особой цели, просто прогуляться, он подсознательно будет в основном поворачивать налево. И почему так происходит, доподлинно пока неизвестно. За собой лично таких тонкостей не замечал, но думаю, что те, кто слушает радио Могилев, идут туда, где звучит музыка. А направление по часовой или против тут неважно.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: Предвижу ваши вопросы. Ну что там? Как там? Спокойно, Олеся Маскина сейчас нам все расскажет. Тогда и вы будете в курсе всех звездных новостей. Поэтому слушайте программу «Подслушано» в 19.05 на волнах радио Могилев.
1: Лето звучит.

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 19 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Ольгу Ануфриеву директором, главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня» передает БелТА. До настоящего времени Ольга Ануфриева занимала пост директора, главного редактора издательского дома «Звезда». Это газета издания президентского уровня, первая из первых. Я не хочу принизить роль «Звезды», наше белорусскомовное издание. Очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество, отметил президент.
2: Не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что много чего читаю, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. И полагаю, что вы...

0: справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Все мы идеологические работники, от журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
1: Из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора, Святого Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационная работа в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве. Соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Реализация проекта внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси. 27 выпускников лицея БРУ имени Маневича в Могилеве набрали максимальные 100 баллов на централизованных экзаменах 2026 года. Среди них 21 стобальник по русскому языку и также трое по биологии, двое по математике, один по физике. А трое учащихся получили 100 баллов сразу по двум предметам. 21 отличника по русскому языку подготовила один педагог Светлана Ловшенко. Как это получилось, рассказала сама учитель русского языка и литературы лицея БРУ имени Маневича.
2: Я очень люблю своих лицеистов и искренне желаю, чтобы знания, которые получают, они использовали бы в жизни. Стараюсь быть одновременно строгим, добрым и справедливым учителем. И ко всему этому долгие-долгие годы тренировок, то есть опыт.
1: Происшествием в Могилеве на улице Первомайской столкнулись 3 машины. Как сообщили в управлении ГАИУВД Могилевского облсполкома, пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию. В ГАИ также напомнили, что при незначительном ДТП можно самостоятельно составить европротокол.

Сегодня в подслушно очередная порция звездных новостей. Рич Пол, 45-летний спортивный агент и жених певицы Адель, дал редкое интервью о своих отношениях со звездой. Он рассказал, как завязался их роман. По словам мужчины, они с Адель познакомились через общего друга и какое-то время просто знали друг друга, прежде чем между ними возникли романтические чувства. Он подчеркнул, что все развивалось естественно. Они часто пересекались, общались, смеялись, шутили, и поначалу это было просто дружеское, вежливое общение, пока не перестало быть таковым. Рич с юмором отметил, что стал объектом интереса для британской звезды. 3 года спустя, в августе 2024-го, Адель подтвердила помолвку во время концерта в Мюнхене. В тот вечер один из поклонников поднял плакат с вопросом: «Выйдете ли вы за меня замуж?» На что певица ответила: «Я не могу выйти за вас, потому что уже выхожу замуж. Но спасибо за предложение». Рассекречен пол 6-го ребенка Натальи Водяновой. Напомню, у Натальи 5 детей, а в мае этого года модель объявила о 6-й беременности. Появилась на обложке журнала с заметно округлившимся животом. До этого ходили лишь слухи, которые модель провоцировала своими оверсайз-нарядами на светских мероприятиях. Ну а теперь известно, что у российской модели Натальи Водяновой и французского бизнесмена Антуана Арно родится девочка. Дженнифер Лопес не смогла сдержать слез на выпускном сына. Артистка переживает один из самых эмоциональных моментов в жизни. Ее заметили со слезами на глазах на выпускном сына Макса, который окончил школу. На трогательных кадрах звезда вытирает слезы и

крепко обнимает 18-летнего наследника, явно не скрывая своей гордости. На важном семейном празднике рядом с Джей Ло были ее родители и сестра-близнец Макса Эмма. Отец подростков, певец Марк Энтони, на церемонии замечен не был. Для Лопес этот выпускной стал особенно волнительным, ведь совсем скоро ее дети отправятся в колледж и начнут самостоятельную жизнь. Недавно артистка призналась, что плачет уже несколько месяцев, осознавая, что близнецы покидают родительский дом. По словам звезды, она невероятно гордится Максом и Эммой, которые получили предложение от нескольких колледжей и готовы к новому этапу своей жизни. Похоже, даже для мировой суперзвезды момент, когда дети взрослеют и улетают из семейного гнезда, остается одним из самых трогательных испытаний. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого. Подслушано.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

19-26 в стране, жара спадать не планирует пока. Тоже можно сказать и про эфир радио Могилев. Здесь тоже жарко от хитов, которые звучат для вас. Ими с вами делюсь я, Рустам Османов, а через несколько минут узнаем о погоде из прогноза.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Что ж, минуты бегут, вот и 8 вечера почти наступили. Оставайтесь на наших волнах, отдыхайте, набирайте сил перед завтрашней пятницей. Силы вам понадобятся не только для рабочей ее части. Ну а я прощаюсь на сегодня с вами. У микрофона был Рустам Османов. Всем машу пока, желаю отличного вечера, услышимся обязательно.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Объединять сельхозпредприятия следует аккуратно и осторожно, посоветовавшись с руководством и людьми. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, передает Билта. Глава государства призвал руководителя районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь низкоэффективному, но и загубить успешное хозяйство. В качестве примера разумного подхода глава государства привел пример агрокомбината «Дзержинский». Филиалы агрокомбината расположены на территории нескольких районов Минской области.
2: Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных наделов, которые они взяли. Молодцы. На песчаных почвах они хорошо работают. Крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечный результат они получают. Им нужны были земельные ресурсы. Поэтому они и Крупский район практически весь забрали. Еще отдельное хозяйство присоединили и работают. Но они полностью себя обеспечили зерном. То есть они понимали, что им надо зерно. Свое дешевле, если произведешь. Ну, это разумно было. Поэтому мы двигались в этом направлении. Ни в коем случае искусственно ничего не надо делать.
1: В Могилевской области активными темпами идет подготовка учреждения образования к новому учебному году. Об этом Белта рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова. Основная работа направлена на укрепление материально-технической базы. Так, текущие ремонты будут проведены во всех учреждениях образования региона. Кроме этого, в 73 учреждениях будут проведены капитальные ремонты. Это модернизация автономной пожарной системы, установка систем контроля доступа в учреждения, а также ремонты кровель, стадионов, беговых дорожек и так далее. Значительное внимание уделяют модернизации, обновлению пищеблоков, приобретается холодильное технологическое оборудование. Все это необходимо для того, чтобы дети были обеспечены полезным и вкусным питанием. На Могилевщине продолжается работа по минимизации захоронения твердых коммунальных отходов. В соответствии с программой «Комфортное жилье на пятилетку» стояла задача обеспечить извлечение вторичных материальных ресурсов из состава образующихся коммунальных отходов не менее 42%. Эту задачу в нашем регионе выполнили, процент извлечения увеличился с 33 до 42%, рассказал начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Беляков.
3: Реализована одна из таких амбициозных вещей, как строительство Бобруйского регионального полигона. Это современный мусоросортировочный завод мощностью 100 тысяч тонн отходов, который будет обслуживать город Бобруйск, Бобруйский район, в том числе Глузский, Кировский, Клический и Осиповический районы. В настоящий момент уже идет реализация региональной данной схемы. Кировский район уже включился в нее и увозит остальные районы. В настоящий момент прорабатываются пути движения, ну и оптимизация.
1: И в завершение. В Могилеве выбрали лучшего инспектора ГАИ региона. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. В областном смотре конкурсе профессионального мастерства сотрудников ДПС приняли участие инспекторы из всех районов области. На протяжении 2 дней правоохранители демонстрировали навыки стрельбы, скоростного маневрирования на служебном автомобиле, регулирование дорожного движения на перекрестке, приемы борьбы и уровень физической подготовки. По итогам места распределились следующим образом. 1-й – Александр Иванов, 2-й – Владимир Косенко и 3-й – Сергей Цмык. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 26. Данные о погоде.

0: Радио Могилев.
1: У меня изогна вина, вот такие горы. Если непонятно, а не без меня, то горы.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 22, плюс 27. На выходных кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха в субботу ночью плюс 11, плюс 16. И днем плюс 15, плюс 20. В воскресенье ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 16, плюс 21.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Объединять сельхозпредприятия следует аккуратно и осторожно, посоветовавшись с руководством и людьми. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, передает БелТА. Глава государства призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Президент обратил внимание на фермерские хозяйства. Они могут располагать совсем небольшими площадями, но многие работают эффективно. Надо просто создавать базу, молочно-товарный комплекс и телятники, профилактории заботиться. Глава государства обратился к собственному опыту работы в сельском хозяйстве.
1: Вот я у себя на родине наблюдаю, 600-800 гектаров были хозяйства, 1200-800. При нынешней технике и там объединение под комплекс птицеводческий, свиноводческий комплекс с переработкой, вплоть до торговли, они могут дать результат. Поэтому, если кому-то надо, вот как в Дзержинском, им не хватало земельных площадей. Почему не хватало? Потому что они не могли для себя произвести нужное количество зерна. Там в основном птица. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно, торопиться объединять хозяйство ради того, что это хорошее, это плохое, мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим, и оно может утонуть. Очень аккуратно, разобравшись с людьми, с руководителями, поговорил. Ни в коем случае искусственно ничего не надо делать.
0: В пункте пропуска Беньякони на белорусско-литовской границе 12-13 июня будут проводиться плановые работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, сообщили БелТА в Государственном таможенном комитете. В комитете отметили, что это может сказаться на затруднении движения следующих через пункт пропуска транспортных средств. ГТК просит учитывать эти обстоятельства при планировании пересечения белорусско-литовской границы. Безопасные каникулы. Прокуратура Могилева напомнила родителям, чтобы не оставляли детей у воды без присмотра. Для отдыха нужно выбирать только разрешенные места. Родители, которые приводят своих детей под знак купания запрещено, нарушают закон и рискуют их жизнью, подчеркнула старший помощник прокурора Могилева Екатерина Зубринович.
2: За купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов предусмотрена административная ответственность по статье 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.
0: Уже завтра площадь Единства в Могилеве будет принимать звездный выпускной 2026. А хит этого вечера будут напевать все. Главным хедлайнером будет Эльдар Джахаров. Праздник начнется с красивого ритуала. К площади Единства один за другим подъедут украшенные автобусы. Более 2000 выпускников пройдут к сцене со своими классными руководителями, директорами школ. Кульминацией официальной части станет поздравление председателя горосполкома Сергея Черткова. На сцене пройдет церемония вручения золотых и серебряных медалей. После торжественной части начнется концерт. Год от года на звездный выпускной и приезжают именитые артисты, но в этот раз ставка сделана на настоящий хит-парад. Выпускникам советуют повторять слова песен и готовить удобную обувь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Коли отчуете напружение у зносинок с близкими, поспробуйте заняться чимсти у одиноте.
1: Телец.
2: Сказано, зроблено. У гэты день лепш говорить и одразу робить.
1: Близняты.
2: Лепш обмежовать за зносины, особливо с незнаемыми людьми. У гэты день вам треба побыть у одиноте.
1: Рак.
2: Вы и сами здобудете гармонию у души, коли проявите увагу до инших.
1: Лео.
2: Не гуляйте с почуттями инших людей. Гэта может стать початком конфликта.
1: Дева.
2: Сустреча с человеком с недавно минулого стане крыницей доброго настрою.
1: Шали.
2: Важно не бояться тяжкостью и вырашать проблемы по мере их поступления.
1: Скорпион.
2: Зараз важно отдавать и только потом отрымливать. От вашей внутренней щедрости будут залежать справы близких вам людей и их настрой.
1: Стрелец.
2: Памятайте, что маленькие кроки могут привести до великих изменов. Открывайте свое сердце нечаканностям и новым взносинам.
1: Козярог.
2: Вам худше за все захочется спокойных отпочинку, але обставины будут супрать. Не дозволяйте форс-мажорам сапсовать ваш настрой.
1: Водолей.
2: Не забудьтеся усталявать межи и расставить приоритеты у своих отношений с новокольными. Только таким чином вы покинете простору для глубоких и значных сувязей.
1: Рыбы.
2: З'явится больше махчимостей повеличить свой заробок. А ваша популярность на профессийном фронте будет расти. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видеобел.бай.
0: Радио Могилёв.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

day. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: И в подъездах... В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +22, +27.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в

0: В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Алисия Москина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отдохнем.

Зачем до полуночи у дома своя жизнь. Где-то тихонько капает вода из неплотно закрытого крана. Где-то холодильник включает мотор, чтобы вздохнуть. За стеной, может быть, шаги соседа, который тоже ищет покой. Дом дышит, он не скрипит от страха, он мурлычет от усталости. А мы с вами продолжаем слушать.

ночи чувствуется состояние, так сказать, между. Это уже не сегодня, но еще не завтра. Мост, и на этом мосту нет пробок, нет суеты, есть только ветер перемен, легкий, почти неощутимый. Не надо ничего решать, мост сам приведет вас туда, куда нужно. Просто ступайте по нему медленно, а я здесь, чтобы вы не споткнулись.

знаю, что вы сейчас делаете, но знаю точно, что у нас есть одно общее – желание остановиться, разрешить себе не быть продуктивным, не быть интересным, не быть хорошим, а просто быть.

Этот час не пугающий, не одинокий. Он как большое мягкое одеяло, которое накрывает нас. Тех, кто уже спит, тех, кто еще слушает радио, и тех, кто в пути. Прямо сейчас отключите внутреннего критика. Пусть подождет до завтра. У нас есть еще время, чтобы побыть в этой всеобщей паузе.

Через несколько минут наступит завтра. Пусть оно будет не громче, чем нужно. А мы чуть тише, чуть ближе и чуть спокойнее. А в эти последние минуты можно ничего не решать, не обещать и не бояться.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве, час ночи.
1: Прогноз погоды. 12 июня в Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

дом, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни какой-то.

12 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.